0: Городская хроника. Вчера на стройплощадке произошел инцидент. С высоты 7-го этажа сорвалась бетонная плита и упала в полуметре от седого мальчика.
1: Девочка сказала:
2: «Горсотик не вари!»
1: Потом обернулась к чайнику:
2: «Не свисти!» И добавила: «И не кипятись!»
0: Потом прикопалась к трансформатору:
2: «Ну сколько можно гудеть?»
0: Обозвала телефон пустозвоном:
2: «Пустозвон!»
0: Выключила свет в холодильнике:
2: «Утухни!»
0: Подразнила утюг:
3: «Ой-ой-ой, какие вы горячие!»
2: «Замолчи!»
0: Досталась и магнитоле. В общем, поговорить девочке было не с кем.

0: Больной лежит на операционном столе.
1: Доктор, я надеюсь на благополучный исход операции.
2: Не волнуйтесь, не волнуйтесь. О неудачном исходе вы просто не узнаете.
3: Ну что, ты выйдешь за меня, а?
0: Нет.
3: Ну выйди за меня, а?
0: Ой, я подумаю.
3: Ну выйди за меня уже, а?
0: Ой, я достал. Ну ладно, ладно.
4: Команде «Динамо» замена. Вместо Антона Гусева выходит Александр Усятин.

0: что может делать военный на гражданке?
1: Да он все, что захочет.
0: Да?
1: Все. Ну, если гражданка не против, конечно.
2: Раз, два. Прогноз погоды.
3: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков. В эфире прогноз погоды на субботу, 20 июня. В Чемальском районе ожидается безоблачная погода, без осадков. Ночью до плюс 15, днем до плюс 31 градуса. Атмосферное давление в норме и составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
2: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.

0: автобус нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

Открой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение, и холода за окном не помеха. Пока мы здесь, в теплой постели, волосы волнами по твоей шее. Касания трепетны и безмятежны, мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не найдут проблемы, только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте, все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко, это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все понять.

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Если составлять список наиболее известных изобретений за последние несколько веков, то среди авторов их будет очень мало женщин. Причем дело не в том, что женщины не умеют изобретать или у них нет творческой жилки. Возьмем, к примеру, случай Сибиллы Мастерс, женщины, которая жила в американских колониях. Понаблюдав за работой индийских женщин, она придумала новый способ превращать кукурузу в кукурузную муку. Сибилла поехала в Англию для того, чтобы получить патент на свою идею. Однако по действующим тогда законам женщинам запрещалось иметь свою собственность, в том числе и интеллектуальную. Такая собственность, как правило, принадлежала либо отцу женщины, либо ее мужу. В 1715 году патент на ее изобретение все же был выдан, но в документе было указано имя ее мужа. Мэри Кейс была первой американской женщиной, которая зарегистрировала патент на свое имя. В 1809 году она разработала способ плетения соломенных шляпок, что было экономическим благом для Новой Англии. Получив документ на свое имя, Мэри тем самым открыла путь другим женщинам-изобретателям к возможности патентовать свои идеи. И женщины не замедлили этим воспользоваться. И мы не раз об этом вспомним.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Слушайте свежее.

0: Срочное сообщение МВД.
1: 20 мая ушел и не вернулся из дома Малакакин Илья Петрович. Мы обращаемся ко всем гражданам. Кто еще знает?

0: знает смешные фамилии, просьба позвонить по телефону 02.
1: Официант, будьте любезны.
2: Да-да-да, слушаю вас.
1: Вы знаете, я хочу вам спросить вас, почему это, вот это называется у вас говяжьим бульоном? А где говядина? Где? Где говядина, я вас спрашиваю?
2: Как где? Она дала вам этот бульон и теперь снова пасется.

0: Реклама.
1: Минеральная вода Нижнежелезно... Минеральная вода Нижнежелезноводочная. В ней так много железа, того и гляди, забринчишь.
2: Наконец-то я нашел тему для своей будущей диссертации.
1: Как интересно. И какова за тема?
2: Тема такова: уклонение от прохождения воинской службы методом имитации научной деятельности.

0: Мама, знала бы ты, какие матерные слова мы в школе на доске пишем.
1: Да ты что? Ну, сынок, я надеюсь, ты-то не писец, да?
0: Не-не-не, мама, не-не, я диктую.
2: В Чимале 15 часов 30 минут.
3: Прогноз погоды.
4: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков. В эфире прогноз погоды на субботу, 20 июня. В Чимальском районе ожидается безоблачная погода, без осадков. Ночью до плюс 15, днем до плюс 31 градуса. Атмосферное давление в норме и составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
3: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.

0: Бабьям бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2. Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Метрополитен – это название принято во многих странах мира, но произошло оно от названия торговой марки. Первая подземная железная дорога была построена в 1863 году компанией Metropolitan Railway, что буквально означало «столичная железная дорога». Интересно, что в самой Англии это слово не приобрело нарицательного значения, а для обозначения метро используется слово «underground», то есть «подземка». Нарицательное значение впервые появилось в Париже, так как парижская компания, которая занималась постройкой железных дорог, также имела в названии слово «метрополитен», что означало «столичный». Постепенно это слово сократилось до метро и распространилось по Франции, а затем и во всех государствах Европы, в том числе и в России.
3: Осторожно, двери закрываются.
1: Бытовые истории.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть,

0: этот день тому назад.
1: 20 июня в 1881 году в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи. В 1945 году в Москву из Берлина доставлено «Знамя Победы». В 1950 году в газете «Правда» вышла статья Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».
0: Этот день тому назад.
2: Товарищи! Век коллективизации! Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
6: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
7: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
10: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
9: «Анонимные алкоголики»
10: 8-951-346-50-72.

хочется поставить время на паузу. Я не прочь, обесточь меня, чтобы мы проснулись новыми, свежими, самыми. Ты волна, я матрос, и между нами эта глубина. Я потыщу тебя по запаху твоих волос.

0: Срочное сообщение МВД.
1: До 20 мая ушел и не вернулся из дома Малакакин Илья Петрович. Мы обращаемся ко всем гражданам. Кто еще знает смешные фамилии, просьба позвонить по телефону 02.
2: Будьте любезны.
0: Да-да-да, слушаю вас.
2: Вы знаете, я хочу вам спросить вас, почему это, вот это называется у вас говяжьим бульоном? А где говядина? Где? Где говядина, я вас спрашиваю?
0: Как где? Она дала вам этот бульон и теперь снова пасется.

0: Реклама.
1: Минеральная вода Нижнежелезно... Минеральная вода Нижнежелезноводочная. В ней так много железа, того и гляди, забринчишь.
2: Наконец-то я нашел тему для своей будущей диссертации.
1: Как интересно. И какова за тема?
2: Тема такова: уклонение от прохождения воинской службы методом имитации научной деятельности.

0: Знала бы ты, какие матерные слова мы в школе на доске пишем.
1: Да ты что? Ну, сынок, я надеюсь, ты-то не писец, да?
0: Не-не-не, мам, не-не, я диктую.
2: Прогноз погоды.
3: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков. В эфире прогноз погоды на субботу, 20 июня. В Чемальском районе ожидается безоблачная погода, без осадков. Ночью до плюс 15, днем до плюс 31 градуса. Атмосферное давление в норме и составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
2: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.

0: вкус нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Логарифмической линейке стукнуло уже 3 с лишним сотни лет, и большую часть этого срока, до самых 1980-х, она была главным оружием математиков, физиков, инженеров. В общем, всех, кому нужно вести много расчетов, ведь она позволяет выполнять несколько математических операций, в том числе умножение, деление чисел, возведение в степень, чаще всего в квадрат и куб, вычисление квадратных и кубических корней, вычисление логарифмов, потенцирование, вычисление тригонометрических и гиперболических функций и некоторые другие операции. Если разбить вычисление на 3 действия, то с помощью логарифмической линейки можно возводить числа в любую действительную степень и извлекать корень любой действительной степени. Одна из главных проблем логарифмической линейки – конфликт между длиной и точностью. Чем она длиннее, тем точнее. Но тогда страдает компактность. Одно из решений – свернуть линейку в круг. Так появились круговые логарифмические линейки. Если круговой шкалы по-прежнему маловато, ее можно свернуть в спираль. Так можно получить очень длинные, а значит точные логарифмические линейки приемлемых размеров. Другой путь – завернуть шкалу линейки по спирали по цилиндру. В 1970-х наступила эпоха электронных калькуляторов, и логарифмические линейки начали уходить в прошлое. Не сразу, но постепенно.
1: Бытовые истории.

0: Чимали 18 часов.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще стучать.

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки, слезы, ты прости меня, мать.

0: тому назад. 20 июня в 1881 году в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи. В 1945 году в Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. В 1950 году в газете «Правда» вышла статья Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».
1: Этот день тому назад.
2: Твое лето. Твое радио.
3: Товарищи, век коллективизации, каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
4: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
5: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
7: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
8: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
9: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
10: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
11: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
10: «Анонимные алкоголики»
11: 8-951-346-50-72. Готовы!

0: Жители того времени автор вспоминает об известном булочнике Иване Филиппове. Это было семейное дело, которое начал отец, а продолжил сын. Они были владельцами нескольких пекарен, а также кофейной и булочной. Продукция Филиппова поставлялась во многие дома города, в том числе и генерал-губернатору. Однажды Закревский, который был генерал-губернатором в то время, нашел в булочке запеченного таракана. Он вызвал пекаря к себе и показал ему находку, требуя объяснений. Булочник быстро нашелся и вместо того, чтобы оправдываться, сказал, что это не таракан, а изюм. В доказательство своих слов пекарь съел булочку вместе с насекомым. Вернувшись к себе, Филиппов опрокинул катку с изюмом в тесто и испек партию новых булочек. Это новое изделие так понравилось покупателям, что с того времени они и не сходят с прилавков магазинов.
1: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков. В эфире прогноз погоды на субботу, 20 июня. В Чемальском районе ожидается безоблачная погода, без осадков. Ночью до плюс 15, днем до плюс 31 градуса. Атмосферное давление в норме и составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.

0: Амбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: А действительно ли болгарский перец болгарский? Большинство исследователей едины в том, что родина перца – Южная и Центральная Америка. Самые старые находки перца датируют 7000-летием до нашей эры. В южноамериканских странах перец являлся необходимым продуктом для местных жителей. Острый перец использовался индейцами для военных целей, как слезоточивое и отравляющее средство, а также являлся и лекарственным средством. Индейцы не знали соли, поэтому пищу они не солили, а перчили. Первые сведения о красном перце в Европе датированы 1494 годом. Об этом овоще рассказал врач, который сопровождал Колумба в его путешествии. Перец первоначально был привезен в Испанию и Португалию, где был культивирован как декоративное растение. Первыми распробовали перец на вкус итальянцы. Их примеру последовали американцы, и в 1830 году они же изобрели всеми любимый сегодня кетчуп. В Болгарию перец был завезен в начале VI века через Венгрию и Турцию. В стране перец приобрел большую популярность и быстро распространился из Болгарии в другие страны. Болгарские средневековые селекционеры создали новые сорта перца, в связи с чем местные виды практически потеряли свою связь со своими американскими родоначальниками. В некоторые года Болгария занимает первое место в мире по производству перца на душу населения. Отсюда и название – болгарский перец.
1: Бытовые истории.

0: волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков. В эфире прогноз погоды на субботу, 20 июня. В Чемальском районе ожидается безоблачная погода, без осадков. Ночью до плюс 15, днем до плюс 31 градуса. Атмосферное давление в норме и составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама. А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: Нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Мы не объясняем, как делать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня трудно в это поверить, но докторская колбаса изначально создавалась именно в медицинских целях. В 1935 году во ВНИИ мясной промышленности СССР по заданию партии разработали новый диетический продукт. Это была колбаса, которую стали включать в рацион больных, поправляющих здоровье после длительного голодания. Когда рецепт был готов, колбасу, конечно же, намеревались назвать сталинской, но позже на всякий случай передумали и присвоили продукту медицинское название. Колбасу докторскую, конечно же, сразу стали производить в соответствии с требованием ГОСТа, согласно которому в 100 килограммов продуктов входили 25 килограммов натурально жилованной говядины высшего сорта, 70 килограммов натуральной полужирной жилованной свинины, 3 куриных яйца, 2 килограмма сухого коровьего молока, цельного или обезжиренного. В эту молочную мясную основу добавляли пряности и консерванты, чуть более 2 кило пищевой поваренной соли, 7 с небольшим граммов нитрита натрия, 200 граммов сахара, песка или глюкозы и 50 граммов молотого мускатного ореха или кардамона.
3: У вас случайно колбасы с собой нет?
4: Есть, только докторская.
3: Была докторская, стала любительская.
4: А что это?
3: Снотворная.
1: Бытовые истории.

0: большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
1: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
5: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
6: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
7: «Анонимные алкоголики»
8: 8-951-346-50-72.
9: Новинка этой недели.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: От изобретения до нарицательного имени. Джип. Сейчас это слово употребляется для общего обозначения легковых или полугрузовых внедорожников. Но само слово изначально являлось торговой маркой. В 1936 году приобрел известность персонаж комиксов Юджин Джип. Он представлял собой необыкновенного и несуразного зверька. Имя приобрело популярность и стало использоваться для обозначения крупного и такого же несуразного человека. Это же название использовалось для обозначения техники. В тот же год Halliburton Company присвоила название «джип» новому гражданскому вездеходу, после чего слово «джип» стало повсеместно употребляться для обозначения подобного типа автомобилей. Владелец торговой марки «Jeep Group LLC» настаивает на том, чтобы подобные автомобили назывались внедорожниками, но слово «джип» уже слишком хорошо вошло во многие языки мира.
1: Бытовые истории.

0: Yeah! Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

охоты, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих, дорогих, красочно делали.

0: искали ковры. И судили часто над братом они просто так, женский трёп. Обижался за это бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц-сестер стали слишком остры. Осерчал бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал среди равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лед. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Когда впервые появилась электрическая кнопка в самом конце 19 века. Главных претендентов на первенство два – электрические дверные звонки и электрические карманные фонари. Те и другие появились в 1890-х. Звонки приходили на смену архаичным механическим рычажным. Ну а в появлении фонариков была насущная необходимость. Блуждание хозяев по темным подвалам со свечами и керосиновыми лампами были одной из главных причин пожаров. Чуть позже Джордж Истман представил первую в истории компактную фотокамеру кодек, радикально упростившую процесс фотосъемки. И да, она тоже была с кнопкой. Нажми, снимок готов. Кнопку также называли push-button, нажимательная пуговица. В 1970-х с распространением электрификации домов появляются кнопочные выключатели света. В 1950-м кнопки начинают распространяться повсеместно. Кнопки олицетворяют прогресс. Обладание техники с кнопками – признак престижа и продвинутости владельца. Сегодня кнопки постепенно теснятся цифровыми интерфейсами, сенсорными экранами. При этом кнопки простые, интуитивно понятны, дешевые и надежные, и эти их качества в некоторых случаях незаменимы. Там, где грязно, горячо, вибрации, темно, где ее приходится нажимать на ощупь, где требуется только вкл и выкл, сенсор еще не вытеснил кнопку.
1: Бытовые истории.

спорта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: На Алтае 23 часа.
1: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Термин «сладости» всегда применялся в более широком смысле, чем кондитерские изделия, и охватывал все природные пищевые продукты сладкого вкуса, главным из которых во все времена оставался мед. Что такое сахар, европейцы узнали лишь во времена похода Александра Македонского в Древнюю Индию в 4 веке до нашей эры. В свою очередь, научные исследования утверждают, что в Индию сахарный тростник везли еще в период неолита с острова Новая Гвинея. Первоначально тростниковый сахар люди называли по привычке медом. Римляне – медом из тростника, китайцы – каменным медом, египтяне – индийской солью. На Руси первое упоминание о сладком заморском товаре датируется 1273 годом. Тогда еще никто не помышлял об экспериментах над сладкими кусочками. Их употребляли только как самостоятельный продукт. Однако, если представителю Древней Руси было необходимо продемонстрировать свою любовь и уважение к ближнему, кусочка сахара было явно недостаточно. И тогда на помощь приходило самое популярное в то время изделие – медовый пряник. Размер пряника напрямую свидетельствовал о размере чувств. Иногда чувства дарящего были настолько велики, что еле умещались на двух санях.
1: Бытовые истории.

0: вуз нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая

0: Ликманаре полночь. Желаем всем приятной ночи.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Митяй Уранхай. Радио Рок на бис. И Алтай-ФМ.РФ представляют программу о главном. Рациональное зерно. Суён, гроза индейц.
3: Поправка. Это бутулярный выпуск. Всем привет. Это Митяй Уранхай. И у меня бутулизм. Но, тем не менее, я в эфире. Это «Рациональное зерно», и сегодняшний выпуск сделан по просьбе Митяя Уранхая. Поклонник добротного рока, видимо, измельчал, как и радиослушатель. Субботние радиопередачи по статистике слушают 3-4, реже доходит до 7 человек. Сколько ни призывай даже эту четверку слушателей, толку ноль. Фидбэка передачам нет. Писем в контактное сообщество и даже комментариев анонсов как не было, так за 2 года никто не пишет. Вот и решил автор, ведущий, продюсер и режиссер своих собственных программ написать сам себе. Зачитаю это письмо. «Привет, Митяй! С интересом слушаю твои программы. В них есть и артистизм, и место для размышлений, и весьма своеобразный придурковатый юмор, который позволяет трансцендентально компенсироваться, извлекая квинтэссенцию и наполняясь рациональным зерном. В последнее время ведущие, которых ты привлекаешь, отличаются разнообразием и интересов, и вкусов. Обрывки мыслей, которые они озвучивают, также занятны. Саундтреки классически бесподобны. Однако мне всегда были интересны и твои взгляды на новые произведения, которые впоследствии становятся как минимум культовыми. Позволь на этом фоне просьбу. Хотя бы иногда обозревать достойные твоего слуха новинки. С уважением, твой постоянный слушатель, взрастивший вкус к радио через программы Севы Новгородцева, Митяй Уранхай». Конец письма. Спасибо, Митяй, за письмо. И вот... Я решил, по мере того, как наберется новинок, порадовавших слух и порадовавших он и не фрагментарно, а всецелостно, делать такие дайджесты, сопровождая краткими рецензиями на эти самые альбомы. 1.5 месяца я собирал плейлист сегодняшнего выпуска, и сейчас его откроют ветераны американского хэви Armored Saint. В конце мая они порадовали новым полноформатным творением под названием Emotional Factory Reset, что можно перевести как возврат эмоциональных настроек к заводским. На нем группа вновь предстала во всей своей красе. Не теряя идентичности, она позволяет себе эксперименты, радующие слух взыскательных меломанов. Нельзя не отметить прекрасные кондиции голоса бессменного вокалиста Джона Буша. Ну и, конечно же, инструментализм всех остальных участников, а также их бэк-вокалы. В подтверждение тому композиция «It's a Buzzkill».

Это была песня о занудстве тех, кто делает людей менее счастливыми, возбужденными или восторженными по поводу какого-то события или вещи. И песня сия посвящена молчаливому, занудному равнодушию, которое хуже негативного отклика. Эх, знали бы вы, как тяготит молчание в ответ на призывы к общению. Особое, увы, моим почти землякам, жителям Чимала, за год не приславшим ни одного отзыва ни на рациональное зерно, ни на форменное радиохулиганство. Следующая композиция, которая прозвучит, будет от прог-метал-группы Hex из Лондона. В этом году англичане выдали 5-й свой альбом, притом двойной. Называется он «Кисма». Это арабское слово, означающее судьбу, предназначение, долю. Жизненная и вечная тема. Впрочем, как обычно у них. 13 лет назад главный редактор журнала «Инрок» Владимир Импалер дал мне на рецензию компакт с первым лонгплеем группы. Назывался тот «Табула Раса». И он сразил меня наповал. Это был прог-метал с человеческим лицом, ориентированный не на профессионала, а на слушателя. В сложных полиритмических структурах каждого номера альбома доходчивая мысль и музыкальность в духе того, что делают Symphony X или Threshold. Затем случилось виртуальное знакомство по ныне запрещенному в России Фейсбуку с фронтменом Мэттом Янгом. Переписка, отправка номера журнала с рецензией в столицу Великобритании. Потом, в 2014 году, Мэтт мне прислал вторую большую работу Hex. Она называлась Кайрус. И снова отправка журналов в Англию. А потом как-то наше общение затихло, а с проблемами входа в вышеупомянутую запрещенную соцсеть и вовсе сошло на нет. Но группа жива, радует новыми отличными произведениями, мимо которых пройти – поступок сродни преступлению против человечества –

Offloading Mindstream Protocol. Британская группа Hex с композицией Venom. А следующий номер я взял с альбома, который, в отличие от остальных песен сегодняшнего плейлиста «Рационального зерна», я услышал впервые не с виртуального рипа, а на родном CD. Альбомом проекта Mepheus отечественный лейбл Metal Renaissance вынырнул из долгого анабиоза. Mepheus – альтер-эго клавишника и певца Якова Басых. Предыдущие два альбома выходили на том же Metal Renaissance. До того Яков выпустил пяток самиздатовских релизов, нарезанных на CD-эры. Это были разноплановые альбомы, на которых можно услышать всякое. От пост-рока до атмосферного блэка и от эмбиента до фортепианных пьес. Последние составляли костяк и двух первых официальных изданий, выходивших, кстати, не только на компактах, но и на виниле. То, что услышал на ином измерении, свежем альбоме Mepheus, я бы назвал кроссовером. При этом кроссовер не в привычном понимании, когда классический академический инструментарий прописывается с современными устройствами, не переосмысление классики в современном жанре, а истинно авторские композиции, созданные с академическим же размахом, но реализованные в модерновом ключе. И вдохновлены эти композиции не современными авангардными, модными в продвинутых кругах минималистами или постмодернистами или метамодернистами, а скорее классицистами и романтиками, от Бетховена до Шопена. Впервые на этом альбоме Якову помогали воплотить его композиции сессионные музыканты, гитарист Сергей Шанглеров и басист Алексей Балабанов. А музыкальным продюсером и новое измерение выступил Андрей Балашов. 3 из 10 композиций – песни. И они совершенно разные. Первая из них, «Всего один шаг», явно наследует так называемому русскому року, то есть текстоцентричному. Вторая, практически мрачная былина, «Мефистофикс», является собой ледяной дарк-метал. Третья, «Искушение», самый настоящий русский аор. Инструментальные же пьесы, как уже отмечено было ранее, преисполнены романтизма с гомеопатическими вкраплениями фолка. При всей разнице их настроений, при всей эклектичности альбома, слушается он, как это ни парадоксально, на одном дыхании. То есть он органичен от первой ноты до коды. Альбом «Иное измерение» проекта Mepheus я бы смело мог рекомендовать любителям Майкла Олдфилда, Electric Light Orchestra, Emerson, Lake and Palmer, а композиции Moonlight Melody, если бы ее написал он сам, мог бы гордиться Жан-Мишель Жарр.

«Мелодия лунного света» – композиция с нового альбома проекта «Мифеус». На компакт-дисках альбом уже вышел. А в конце следующей недели сотня желающих меломанов может стать обладателями двухдисковой виниловой версии. 100 штук – таков тираж иного измерения. На очереди спид-пауэр-металлисты из города Акрон, что в американском штате Огайо. Имя им – Emerald Rage. Не знаю почему, но слово «rage» в названии музыкального коллектива действует на меня магнетически. Немецкие музыканты, носящие уже 4 десятилетия название в виде слова из 4 букв «rage», в любом составе выпускающие альбомы, впоследствии получающие статус классики, задали высочайшую планку. Соответствуют ей, конечно, не все из услышанных, но есть действительно те, кто соответствуют. И эти американцы – одни из них. «The Eyes of the Dragon» – их третий полноформатник. И он оставляет хорошее впечатление. И манит включить на повтор. И неоднократно. Композиция «Iconoclast» – тому в подтверждение –

Песня про иконоборца от изумрудно-гневного квартета Emerald Rage. Следующий в нашей подборке – Джефф Тейт. На сей раз бывший фронтмен Queensryche выдал невероятное. Он выпустил первую достойную, не неплохую, на уровне «слушать можно» или «сойдет», или «с пивом потянет», а реально достойную работу. По моему мнению, любые альбомы Queensryche, записанные с участием Джеффа после Promised Land, вышедшего 32 года назад, можно назвать с натяжкой компромиссными. Равно как и его сольные работы, а также появление в передвижном метал-цирке Avantasia. Видимо, название и суть новорожденного лонгплея обязывали соответствовать качеству одного из главных концептуальных альбомов в истории музыки, и не только тяжелой. Имя его – Operation Mindcrime 3. Вторая часть, выходившая в 2006 году, давайте на чистоту, на фоне первой – бледновато, а третья прямо порадовала. Это, выражаясь кинематографическим языком, спин-офф, в котором рассказана история доктора Икса, антагониста главного героя первых двух, условно говоря, серий «The Devil's Breath» в рациональном зерне.

Ария о дыхании дьявола от Джеффа Тейта. Далее финские сельские жители, в название которых также вплетен гнев по-английски. Пишется оно в одно слово – «Mescue Rage». Думаю, знакомым с английским языком на уровне школьной программы не надо объяснять, какое слово обыграно в этом термине. Благодаря этому альбому в моей меломанской копилке вскоре появится фирменный компакт этого запоздалого открытия года. Альбом Atomic Spice, увидевший свет в конце мая, уже шестой в дискографии. Everfrost и Mescue Rage. Здесь и сейчас.

0: Холодная песня о вечной мерзлоте от жителей северной страны Финляндии. Еще одни жители европейского севера, норвежцы Green Carnation, также порадовали свежим опусом, а именно второй частью темного стиха, который они обещали сделать трехчастным. Группа, о которой сказать особо нечего, разве что они вновь соответствуют своему уровню, и новый альбом получился ничуть не хуже и не лучше предыдущих, не повторяя ни один из предшественников. Разве что иногда поцитируют парни сами себя. Ну так не возбраняется же. Это, в конце концов, их авторское видение. Тем более, без малейшего намека на плагиат. Что ни композиция, шедевр с большой буквы. Лишнее напоминание о том – «Fire in Ice».
1: Desperation and in despair. Nature has thwarted us again. Let us abandon it, Anderson. It is too bad. But I hope to see it is too much for us.

0: Nature has thwarted us again. Let us abandon it, Anderson. It is too bad. But I hope to see it.
1: Reincarnation и их огонь во льду. Час на исходе, но есть время на еще один музыкальный номер. И это будет кавер-версия композиции группы Birth Control «Gamma Ray». Группа, которая была названа в честь этой воистину эпической вещи, воздала должное этому, безусловно, монументальному эпическому творению, перепев его. Это было «Рациональное зерно» на волне радио «Рок на бис» и «Алтай-ФМ» в Чимале. На этом до встречи через неделю. Постскриптум. Напоминаю, пишите письма. Только от их наличия зависит, будут ли программы Митяя Уранхая выходить впредь, покуда нас смерть не разлучит, или вскоре нам с вами придется попрощаться. Для себя радиопередачи я могу выпускать и без радиостанций, и без привязок ко времени.

Дух глупый. Что дерпи? Уяб саншейнях дай. Уяб саншейнях дай. Он рвеншейнях дай. Уяб саншейнях дай. Уяб саншейнях дай. Он рвеншейнях дай. Он рвеншейнях дай. Или в барахтях сжёшь, а ты не даёшь. Эй, свастуя щервзов, он рвеншейнях дай.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Бельевой прищепкой пользовались еще первобытные люди. Конечно, выглядела она по-другому, но ее функция была та же, что и сейчас – удерживать на весу ткань или шкуру. Прищепка отметилась и в Древнем Египте, и в столь же Древнем Риме. Прищепки для белья не выходили из моды и в Средневековье. Тогда использовались только деревянные прищепки с простой системой крепления в виде пружины. Впервые патент на изобретение прищепки из деревянных полосок с винтом в Америке был выдан в 1832 году. Прищепки для белья производились из дерева, кожи и из металла. Лишь в 1970-х годах стали появляться прищепки из пластмассы. Стандартная бельевая прищепка длиной 40 мм, угол между частями 30 градусов. Для удобства пользования пластиковая прищепка для белья изготавливается с рифленой поверхностью в месте, где вы берете за нее. Это не декоративный ход конструкторов, а эргономичный. Так бельевая прищепка не выскользнет у вас из рук.
1: Бытовые истории.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Вот прям чувствую засуха. Застой какой-то. В целом не весело. А какая нынче зима была? Но мне грустно чего-то. В общем, не песенно. В магазин сходил, пол зарплаты выложил. А чего купил? Чем похвастаться? Нет, надо в корне перестраивать жизнь. Надоело поиском подпоясываться. Говорящий ящик включил, а там новостя. Санкции какие-то, евро, доллары. А у нас, понимаешь ли, рубль иссяк. Надо поднимать старого знакомого. Но несмотря на то, что все хуже, будет лучше. Хуже-то просто уже некуда. Видит в конце тоннеля солнечный луч. Правда, пока еле заметно.

0: 24 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До 19 века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно приближался к смерти, которая наступала от паралича дыхательных путей. В такой критической ситуации оказался 9-летний Йозеф Майстер. Мальчика укусила бешеная собака, и сельский врач одной из французских деревушек посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру, знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства. Женщина привезла сына в Париж, когда ученый заканчивал успешные опыты на животных. Однако у Пастера не было лицензии врача, и лечить ребенка он не имел права. Было очевидно, что, однако, без лечения мальчик умрет, и ученый решился. 6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводили сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства. Благодарный за свое спасение, Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в институте Пастера. Сегодня же вакцина для лечение бешенства успешно применяется во всех странах мира.
1: Бытовые истории.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История слуховых аппаратов насчитывает тысячи лет. Первоначально они представляли собой слуховые трубы, рожки или рупоры конической формы, которые вставлялись в ухо узким концом. По словам древнеримского врача Галена, второй век нашей эры, первым идею создания слухового приспособления высказал философ Арзиген, предложивший использовать трубки из серебра. Слуховые трубки рожковой конструкции использовались людьми веками. Например, таким устройством пользовался великий русский ученый Константин Циолковский. Попытка усовершенствовать прибор была предпринята в XVI веке итальянским философом Джероломо Кардано. Основой его конструкции служил металлический котел, выполняющий роль рупора. Слабослышащий человек прикладывал к котлу палочки и с помощью вибрации распознавал речь. Собственно, слуховой аппарат создал в 1878 году немецкий инженер Вернер фон Сименс. Для усиления звука его устройство использовало электрическую энергию, как в слуховой трубке телефона. Устройство Сименса поступило в массовую продажу, но большим спросом не пользовалось. Распознаванию речи мешали многочисленные искажения. В 1899-м появился другой электрический прибор для распознавания звука. Его конструкция включала в себя угольный передатчик и батарею, но устройство было слишком массивным и дорогим, чтобы стать популярным. Потребность в минимализации прибора была очевидной. С 1952 года началось производство слуховых аппаратов, работающих на основе транзисторов. Затем началась эра компьютерных технологий.
1: Бытовые истории.
3: Привет слушателям, я Батыр Тадушев. Слушайте мои песни.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.